сложно. И радуемся вместе, когда это получилось. Потому что добро – это как хрустящая корочка. Чем больше делишься, тем вкуснее. Так что давайте признавать друг друга, тех, кто делает этот мир лучше. Оставляйте признания, передавайте приветы, делитесь теплом на нашем портале chicken.fm или отправляй голосовые через Telegram Chicken _FM.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Наставником своим я могу назвать нашего территориального управляющего, это Гребнева Ирина. Она всегда помогает, поддерживает, проводит различные коучинги для того, чтобы мы росли и развивались.
0: «Дай пять! Мы на одной волне! Chicken FM!»

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ресторана и с какого города?
2: Меня зовут Алена, я из города Петрозаводска, ресторан «Сампа». Я принимала участие на станции «Сэндвичист», заняла 2 место.
1: Поздравляю. Вообще, как готовились к этому результату? Как-то, может быть, по-особенному, какой-то подход, какие-то тренировки, может быть?
2: Стояла на станции у себя в ресторане на позиции и учила стандарты.
1: Поделитесь эмоциями, впечатлениями от конкурса, может, от своего выступления. Что понравилось, что запомнилось?
2: Запомнилось то, что очень много участников, очень организация мне понравилась, здорово. И ресторан, в котором на финале мы участвовали, проходили, очень здоровски, классный вообще.
1: А команда вашего ресторана вас как-то поддерживала, не знаю, мотивировала, какие-то там кричалки, что-то такое было?
2: Да, нас поддерживала вся команда ресторана, директор, ТУ. Все постоянно писали, спрашивали, ну что там, как там. Вот, мы все время на связи, все нас поддерживают.
1: Ну и вы можете им как-то передать привет, поблагодарить их за эту поддержку прямо сейчас.
2: Конечно, всем спасибо большое. Город Петрозаводск, все рестораны. Ресторан «Победа», ресторан «Лотос Плаза», ресторан «ПТК» и сам по Петрозаводск, вы лучшие.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Карина из ресторана «Ростикс» в Копейске, проспект Славы, 8. Карина передает привет всем коллегам. Любимые, я вас люблю. Поставьте им, пожалуйста, их любимую песню «Sigma Boy». Карина, заказать песню любимую всегда можно в рубрике «Заказ принят». Она вас ждет в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Chicken.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ростик Свердловский на связи, и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамиде Рошин. Ты огромный молодец. Спасибо за твой труд, за твой позитив. Покоряй новые вершины. У тебя все получится. Я в тебя верю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Personal VIP Club.
2: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Новокузнецке 8.00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, салют. Ну что, у нас с вами понедельник. Без громких заявлений, обещаний сделать за один день вообще все. Просто начинаем. Включаем музыку, здороваемся с коллегами, встречаем первых гостей и постепенно набираем свой ритм. Кстати, у каждого есть свой способ начинать рабочий день. Кто-то сначала кофе, кто-то сначала разговоры, кто-то сначала проверяет все вокруг, а уж только потом включается. Ну а кто-то просто проводит день, и это утро в компании с Chicken FM, и считает, что этого достаточно. Пусть сегодня все идет своим чередом, без лишней спешки. Главное, чтобы к концу дня можно было сказать, что день удался.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик с Каскад», город Чебоксары. На данный момент самая главная цель – высокий NPS. У нас август, мы его очень высоко подняли, потому что в начале месяца почему-то у нас был провал по NPS. Сейчас мы больше времени начали уделять гостям, качеству продукта, ну, точности, скорости, естественно. Также у нас в этом году рекордная выручка в июле. Последние 6 лет мы столько не делали, сколько заработали в этом июле.
0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.

0: – это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Максим Щепотев, я из ресторана Старцево, из города Пермь. У нас из города Пермь приехало два человека всего. Я вот со Старцево, и девочка у нас приехала, Диана с Чкалова. Мне мероприятие понравилось. В прошлом году я занял третье место по панировке, в этом году, ну, не занял второго места, но так бывает. Да, сегодня я не победил, но я уже победил, потому что я член команды «Ростикс», потому что я член команды своего ресторана, и потому что я попал сюда. То есть я уже лучший из крайне разных ребят, которые победили. «Ростикс» – одна из тех компаний, которая, ну, лучшее место для работы на самом деле. Пермь, привет, респект. Ресторан «Семья», привет. Ресторан «Чкалова», привет. Ресторан «Старцево», привет. Всем кайф. Это было круто. Я желаю вам достижений, развития. Приезжайте в Москву, столица нашей Родины.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Степа Мазур из ресторана «Ростикс Штеменко» в Волгограде. Привет всем моим любимым чекашкам, которые сейчас закрываются. Я вас люблю, ваш лучший панировщик Степа.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малоуха, я работаю в ресторане у города Пушкина «Россис Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ей воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаю и поддерживаю друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно Ростикс Глобус. У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся с шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Мы принимаем ваши сообщения через портал chicken.fm. Так написал нам Степа Мазур из ресторана «Ростик Штеменко» в Волгограде. Привет моим любимым чекашкам, высокого ТО вам и легкой смены. Скоро вернусь в строй.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Заказать любимую песню на Чикино.

0: Москве 5 утра.
1: Звучит сочно.
0: А в Ханты-Мансийске 7:00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда для хорошего настроения вообще ничего не нужно менять. Достаточно поменять песню. Был обычный день, включился знакомый трек, и ты уже улыбаешься. Да, у музыки вообще есть странная способность возвращать нас в определенные моменты. Одна песня, и ты снова где-то на море. Другая, тебе снова 17. Третья, и просто напоминает о том, что жизнь вообще-то хорошая штука. Так что сегодня мы выбираем правильный саундтрек и исполняем ваши музыкальные заявки. Заходите в телегу «Я в Ростикс» и оставляйте свои заявы в нашем телеграм-канале.

0: Забота о гостях.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторана «Свобода и год». Есть клиенты, которые приходят уже постоянные. Мы их сразу оповещаем, какие у нас будут дальнейшие новинки, если вдруг они не ознакомлены. Есть новые клиенты, то есть мы также им помогаем сделать тот или иной выбор.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Витова-Антеевка.
1: Поделитесь впечатлениями, как вам Лига Роста, что запомнилось, что понравилось в этом году?
2: Очень, на самом деле, хорошие воспоминания и эмоции. Прикольно, в принципе, запоминается абсолютно все.
1: Поддерживал вас как-то ваш коллектив, ваши друзья, коллеги?
2: Да, нас, хочу передать вот как раз поддержку, спасибо за поддержку, это Валя, директор наш. Просто всегда поддерживала команду, всегда говорила то, что мы самые лучшие, даже если не победим.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Ешь нешек.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет Фарангиз из ресторана Ростикс Орехово Зуево Олимпия. Chicken FM, передавайте искренние поздравления моему ресторану и команде. У нас юбилей 10 лет. Процветание ресторану, командного духа и прорывных результатов. Довольны гостей и самых высоких оценок. Люблю, обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

утра. Звучит сочно. А в Перми 8:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Есть люди, с которыми можно работать годами, а потом однажды понять, что мы уже давно не просто коллеги. Вы знаете, кто любит кофе без сахара, кто всегда приходит чуть раньше, кто шутит в самый неожиданный момент, кто умеет сказать, не переживай, мол, сейчас разберемся. Да, вот из таких мелочей и появляется настоящая команда. Не из красивых слов, а из привычки быть рядом. Так что сегодня посмотри вокруг, возможно, твой рабочий день становится намного приятнее именно благодаря таким людям, которые сейчас находятся рядом с тобой. Дай им пять.
0: Chicken

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. Общаемся, ходим вне работы на корпоративные мероприятия, как вечер игр. В коллективе постоянно на сменах проводим пятиминутки, делимся хорошими новостями в течение смены. И благодарим друг друга за хорошую работу в Recognition после каждой смены и в чате.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Чикен FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ресторана, из какого города?
2: Я Шульга Вероника из Владивостока, из ресторана «Калина Мол».
1: Расскажи, в какой номинации принимала участие, какое место заняла?
2: Лучший сотрудник сервиса, 2 место.
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что на душе у тебя сейчас?
2: Честно, я в шоке от этого. Я благодарю своего директора Марику Марикян. Я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня.
1: Как готовилась вообще? То есть был какой-то особый процесс?
2: Меня очень мучили насчет стандартов, мне угрожали. То, что меня закроют на сухом складе, если я не пройду. Поэтому есть процесс.
1: Можешь прямо сейчас передать приветы, какие-то слова благодарности? Может, кого-то конкретно хотелось бы отметить?
2: Да, конкретно хотелось отметить главную, в первую очередь, менеджеров. Пелагея, Алина, Илья, Родион. И, конечно же, директора Марику.
0: Чикен FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, ресторан Smartbox. На связи Арина из Калининграда. Арина передает привет всей своей команде. Ребята, люблю вас, вы крутышки. Ну что, коллеги, берите пример с Арины, тоже признавайте своих коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа». Артем передает привет той самой, с которой он начинал свой путь с ЧК. Это наставник Светлана Щербакова. Светлана, ты самая лучшая и веселая. Люблю тебя. Уверен, Артем, это взаимно. Ребят, признавайте друг друга, признавайтесь в любви и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

трудно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, салют, и просто небольшое напоминание на сегодня. Не обязательно, чтобы день был идеальным. Пусть где-то что-то пойдет не по плану, пусть кто-то опоздает, пусть кофе закончится раньше времени, все нормально. Хороший день — это не день без проблем, это день, в котором было достаточно хороших моментов, чтобы вечером вспомнить именно их.

0: Selfish.
1: Наша суперкоманда. Амбициозность.
2: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» «Ростик Кострома». Есть просто показатели, которые мы должны выполнить за месяц. Выполнение товарооборотов на протяжении 3 месяцев. У нас достижение.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как ты.
1: Лига Роста Ростикс – это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Чикен ФМ.
2: Представьтесь, из какого вы ресторана и из какого города?
3: Мы с города Сургута, ресторан «Союз».
2: Какие эмоции, какие впечатления от сегодняшней победы, вообще от конкурса в целом?
3: Мои эмоции. А в прошлом году мы заняли третье место, но в этом году прям хотели первое место, и мы получили первое место. Да.
4: Мы рады.
2: А в следующем году планируете тоже принимать участие?
3: Конечно.
4: Обязательно.
3: Конечно.
4: Обязательно.
2: Как-то вас поддерживала команда вашего ресторана тоже?
3: Конечно.
2: Какие-то?
3: Конечно. Все поддерживали наш ресторан. Директор, замдиректора.
4: Территориальные.
3: Все прям поддерживали. Им спасибо огромное.
2: И что для вас Лига Роста? Как вы считаете? Вот именно...
3: Лига Роста – это самое лучшее. Попадает в Лигу Роста, которая работает по стандартам, которая отдает всю себя и страсть к работе.
4: И достижение цели, самое главное, это гостемания у нас.
1: Чикен ФМ. На связи с командой.
5: Вы слушаете Чикен ФМ, Ростикс Ленина в Лабинске на связи и персонально Мотя. Передает привет всей территории бесподобной Ангелины Сергеевны Гудковой. Отдельный привет ресторану города Апшеронск. Помню, люблю. Каждый миг вдали от вас испытываю грусть. И главное, вы помните, что мы все команда, и следите, чтобы Никитка не баловался. Уверен, Никита будет вести себя хорошо. Мотя, спасибо тебе за это послание. Ребят, присоединяйтесь к эфиру, и вы пишите Чикен.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта радио собачка chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете корпоративное радио, самое сочное, Chicken FM, а нам пишет Ксюша из ресторана «Ростик Злобус» в Пушкине. Ксюша передает привет всем коллегам и желает, чтобы каждый новый день начинался с улыбки и был плодотворным и удачным. Каждый новый день – это возможность изменить что-то в лучшую сторону. Желаю всем сил и самого прекрасного настроения. И всем ребятам Лиги Роста, вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: В Ростик все просто. Один в поле, не повар. Настоящая сила в команде, где каждый важен, где синергия и поддержка добавляют вкуса в любое задание. Мы работаем вместе, общаемся честно, выполняем обещания и, если нужно, помогаем коллегам, потому что вместе мы достигаем большего. Так что не забудьте, признавайте коллег, передавайте приветы, делитесь добрыми словами и улыбками на нашем портале chicken.fm и в телеграме chicken_fm. Кстати, ждем и ваши голосовые сообщения.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Иногда собираемся там раз в пару месяцев с ребятами куда-нибудь сходить. У нас есть замечательный парк в городе. И ходим туда по вечерам, гуляем, разговариваем, делимся какими-то своими секретиками, переживаниями, радостными событиями. Также раз в месяц, когда собирается команда, покупаем тортики, сладости, сидим, чаевничаем.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Сфиульна Карина, я из города Казани. Ресторан находится в торговом центре «Южный».
1: Расскажи, какой номинации ты сегодня одержала победу?
2: Я была в номинации «Сервис», «Гостеприимство».
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что понравилось, какие, может, испытываешь чувства сейчас?
2: Во-первых, я до сих пор не верю в свою победу. Для меня это небольшой шок, неожиданность. Ну, мне очень понравился сам коллектив, сами ребята, все очень живые, открытые, готовы помочь, поддержать. То есть это прям очень амбициозные такие приятные люди. Из всей вот этой поездки просто для себя вывело то, что на самом деле еще есть к чему стремиться, куда расти. Надо развиваться, совершенствоваться. И вот, наверное, прям пока что все ощущения, я просто до сих пор в стадии принятия. Для меня это шок.
1: Ну, а в чем твой секрет успеха?
2: Секрет успеха — знать стандарты, следовать стандартам. Все, секрета больше нет.
1: Кому можешь передать привет, а кому хочешь выразить слова благодарности, поддержки, может быть?
2: В первую очередь очень хочу поприветствовать всех своих ребят с ресторана. Очень хочу поблагодарить весь менеджерский, директорский и, естественно, замдиректора, весь этот состав. Я вас очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо вам большое. Еще бы хотела поблагодарить родителей, которые в спонтанный момент сказали: да, хорошо, Карина, мы тебя отпускаем, но на созвоне. Мам, пап, спасибо вам большое, я вас очень люблю.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Ксения из ресторана «Ростикс Глобус» Пушкина. Валюша, коллега ее, менеджер, родила дочку, и мы поздравляем ее и супруга Денису с рождением дочери. Желаем им здоровья и удачи. Мы поздравляем наших коллег и напоминаем, любое событие может стать поводом для отправки сообщения на самое сочное радио. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. FM.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Ирина из ресторана Rostix Altair в Ярославле. Ирина передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Она работает менеджером ресторана Rostix Altair и благодарит свою утреннюю смену Женю и Арину. Девочки, спасибо вам за скорость, точность и гостеприимство. Вы молодцы, мы сила. Ну что, Женя, спасибо за то, что вы вдохновляете коллегу на такие сообщения так держать. И напоминаю всем, признавайте коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken

Амбассадоры Ростикс. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM

плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, Анастасия.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь, чтобы твоя любимая песня звучала в эфире для всей команды? Это реально. В рубрике «Заказ принят». Заходи в телеграм-канал «Яврочтикс», открывай закрепленный пост с этой рубрикой и отправь комментарий голосовой с приветом, названием песни и исполнителем. Да, не забудь добавить свое имя и ресторан, чтобы мы знали, кому кричать «Спасибо» в эфире. Ну и все, твой музыкальный заказ уже поджаривается и скоро выйдет в эфир на самом сочном радио.

0: Забота о гостях.
1: Медведев Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Ну, смотрите, у нас, да, действительно есть постоянные гости, которых мы уже знаем в лицо и уже знаем, что они заказывают. Они уже, подходя к кассе, они могут даже не озвучивать свой заказ, мы уже пробиваем, потому что они знают. Все гости на особом внимании.
0: Ростикс.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты города, из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из ресторана Славич.
1: Да, из какой ты номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое спасибо всем за эти эмоции. Сейчас небольшое удивление, волнение.
1: Кому-то, может быть, конкретно хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку, может быть?
2: Конечно, хочу сказать спасибо всей команде «Славич», потому что если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
1: Да, ну и в чем твой секрет успеха?
2: Я думаю в том, чтобы всегда слышать свою команду, отвечать на замечания тем, чтобы исправлять их. Ну и все, думаю, это самое главное.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, Ростик Чертанова на связи, нам пишет Алина. Алина передает привет всем, кто на смене, и драгоценным коллегам Диме и Лёше. Хорошего дня, продуктивных смен. Друзья, не забывайте отправить сообщение в эфир Chicken FM можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джакурова Малоухак, я работаю в ресторане у города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила его воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно Ростикс Глобус. У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность я хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Читаю ваше сообщение. Ресторан «Голудвин» в Москве на связи. Павел пишет и передает привет всей своей семье, которая работает вместе с ним в ресторанах на одной территории. И, конечно, лучшему ТУ Александру Моисееву. Ребят, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
3: Chicken.

0: В Москве 10:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Новом Уренгое полдень. Чикен FM звучит сочно. Chicken.fm.
2: If you don't like something,

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть обычный вечер, а есть вечер с правильным саундтреком. Второй вариант нам нравится больше. Поэтому каждый день с 8 вечера и до полуночи по Москве включай Rostix Dance Club на Chicken FM. Здесь музыка, которая помогает поймать ритм, встряхнуться и добавить настроение даже самой насыщенной смене. Танцевать не обязательно, но мы понимаем, чем это может закончиться. Короче, Rostix Dance Club, включай и лови свой вечерний вайб.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Линк» Лилия. Мы маленький земной шар такой, потому что у меня в коллективе есть сотрудники, которые приехали к нам учиться в ГАИСе. И все у нас здесь. Бенина, Тирана, Тирака и наши местные. Я вот называю наш коллектив такой маленький земной шар.
0: «Ростикс». Всегда заботимся о наших

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, с какого ты ресторана, с какого города?
2: Лисавета. Я из города Благовещенск, границы с Китаем. Мы ресторан «Флагман».
1: Расскажи, в какой номинации вы принимали участие?
2: «Драйв-команда».
1: Да, и какое место?
2: 2.
1: Поделись впечатлениями, что понравилось, что запомнилось.
2: Нам понравилось само участие, тот именно опыт, те эмоции, которые мы испытали. В принципе, сам ресторан нам очень сильно понравился, сам коллектив. Мы посмотрели места, мы многому научились, и я считаю, что это просто очень крутой опыт и крутая энергия, которая нам дает, и мы отдаем.
1: Кого бы вы хотели отметить, кому-то выразить слова благодарности?
2: Слова благодарности нашему территориальному управляющему — это Комкова Валерия. Просто она нас так поддерживала, она была с нами каждую минуту. Ниночка наша, это директор нашего ресторана, просто ребята, которые нас поддерживали, давали мотивацию идти дальше, двигаться, не останавливаться.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, а на связь выходит новороссийский ресторан «Ростикс» Ленина. Привет всем ребятам этого ресторана. Классных смен, хорошего настроения и привет Милане.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Батма из ресторана «Ростикс Лента Сибирский» в Красноярске. Она выражает огромную благодарность директору Надежде Белевой. Ты крутая, спасибо, что направляешь нас, спасибо, что поддерживаешь. Твое наставничество, твой опыт, твой острый взгляд на развитие, твой ум и креативность всегда нас вдохновляют. Оставайся такой же требовательной и очень ответственной. Надя, мы с тобой.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне.

0: наравне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Новосибирске 3 часа дня. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

FM. Когда у тебя большое сердце, тебе хочется делиться улыбкой, кофе, да хоть последним кусочком твистера. В Ростикс мы не просто работаем, мы заботимся друг о друге, проявляем эмпатию и доверие, помогаем, когда нужно, и радуемся вместе, когда это получилось. Потому что добро – это как хрустящая корочка. Чем больше делишься, тем вкуснее. Так что давайте признавать друг друга, тех, кто делает этот мир лучше. Оставляйте признания, передавайте приветы, делитесь теплом на нашем портале chicken.fm или отправляй голосовые через Telegram chicken_fm.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности в нашего ресторана.
0: «Ростикс» — командная работа — это наша ценность.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Панкратов Кирилл, я с автозавода, с города Ижевск. Второй год уже занимаем призовые места, в том году было первое место, сейчас третье место, мы не расстроены. Нам очень нравится Лига Роста, вообще проведение мероприятий, турнирная атмосфера тоже, то, что можно показать себя. Ну и, в принципе, подарочки – это приятный бонус. На самом деле, приятно то, что мы сейчас приехали в Москву, выступили, люди очень довольны, все с улыбками уезжали, то есть мы свою работу уже отлично выполнили.
1: Да, вообще тяжело было готовиться, выступать, как вообще по подготовке, по прохождению непосредственно вот этого конкурса?
2: Насчет конкурса, да, подготовка в этом году, наверное, была более тяжелой, так как в этом году у нас на одного меньше участников в каждой команде нужно было занимать одному человеку две позиции. Также добавили у нас тестирование, то есть раньше просто задавали вопросы, конкретизирующие моменты рабочие. Сейчас именно проходишь тест, и в зависимости от теста, ну, решалось, видимо, помогало судейству.
1: Кому хочешь, может, передать поздравления, приветы, кого-то поблагодарить за поддержку?
2: Я бы точно хотел поблагодарить свой ресторан «Автозавод» с Ижевска, моего директора Ирину Морозову, то есть она помогала нам. Хочу поблагодарить Леру Банникову за прошлый год, например, за этот год она тоже нас принимала. Отличная женщина, помогала нам во всем, поддерживала. Сейчас я хочу Эльвиру поблагодарить, тоже очень сильно помогала, помогла нам, соответственно, приехать в Москву. Всех организаторов Лиги Роста тоже благодарю, отличное мероприятие, нам все очень нравится.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы на волне Chicken FM. Мы читаем ваши сообщения. Отправить их можно через портал chicken.fm. Нам пишет Мухаммед из ресторана «Ростик» с Марфина. Большой салам алейкум. Лучший жаровщик на связи. Джан желает удачи всем в среду. 50 на 50. Сделайте лям 200. Вот такое пожелание. Уверен, коды, пароли все приняты и все поняты.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ, мы продолжаем наш эфир сообщением из Брянска, из ресторана «Ростикс Аэропарк». Всем ребятам и девчатам этого ресторана огромный привет, хорошего настроения, продуктивных смен и привет Кириллу. Ребята, признавайте друг друга обязательно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Челябинске 14.00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM, салют. Ну что, у нас с вами понедельник. Без громких заявлений, обещаний сделать за один день вообще все. Просто начинаем. Включаем музыку, здороваемся с коллегами, встречаем первых гостей и постепенно набираем свой ритм. Кстати, у каждого есть свой способ начинать рабочий день. Кто-то сначала кофе, кто-то сначала разговоры, кто-то сначала проверяет все вокруг, а уж только потом включается. Ну а кто-то просто проводит день, и это утро в компании с Чикен FM, и считает, что этого достаточно. Пусть сегодня все идет своим чередом, без лишней спешки. Главное, чтобы к концу дня можно было сказать, что день удался.
0: Vibe в Rostix.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В своей команде я выработал традицию признания, когда, например, сотрудник решил что-то отмыть. Он фоткает, отправляется в беседу, мы ему шлем тонну лайков. Еще также мы с менеджерским составом проводим мотивашки на скорость или гостеприимство, где приз – это меч, ну или коины в системе Recognition.
0: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи Гульнара. Она работает в ресторане «Марфина» и признается в любви и ресторану, и коллегам, в особенности Екатерине Соловьевой, Айзерику Турусмамбетову и Амину Кенжаеву. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Музыка в стиле Ростикс.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я Бростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Москве 13:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Хабаровске 8:00 вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда для хорошего настроения вообще ничего не нужно менять. Достаточно поменять песню. Был обычный день, включился знакомый трек, и ты уже улыбаешься. Да, у музыки вообще есть странная способность возвращать нас в определенные моменты. Одна песня, и ты снова где-то на море. Другая, тебе снова 17. Третья, и просто напоминает о том, что жизнь вообще-то хорошая штука. Так что сегодня мы выбираем правильный саундтрек и исполняем ваши музыкальные заявки. Заходите в телегу «Я в Ростикс» и оставляйте свои заявы в нашем телеграм-канале.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Прошлый сезон не особо показал себя. В этом году все же надеемся, что будет лучше и выйти на базу 2024 года. Это был рекордный год для нашего ресторана. Была поставлена рекордная выручка в месяц, почти 30 миллионов. И, собственно говоря, в этом году хотим сделать больше и побить рекорд коллег из Тамани, сделать больше 40.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире Надежда, ваш новый голос из Ростикс, Коммунарский, город Бийск. По будням я тренер, а теперь еще и ваш штатный репортер. Я обещаю не пропускать ни одной новости, ловить коллег на быстрое интервью у гриля и рассказывать вам все самое сочное. Ребята, желаю всем бодрой смены, отличного настроения и чтобы в смену всегда был идеальный фритюр. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это послание от Ильи из ресторана «Ростикс» в Сестрорецке. Привет всей команде «Дом Леонтьева». Желаю всем хорошей смены и только положительных оценочек. И, конечно, позитивного настроения. Пусть все так и будет. Ребята, обязательно пишите и признавайте друг друга.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Keep on doing it.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце.
1: Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure. Check it out.

0: Москве 2 часа дня.
1: Звучит сочно!
0: А в Магадане 22.00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Есть люди, с которыми можно работать годами, а потом однажды понять, что мы уже давно не просто коллеги. Вы знаете, кто любит кофе без сахара, кто всегда приходит чуть раньше, кто шутит в самый неожиданный момент, кто умеет сказать, не переживай, мол, сейчас разберемся. Да, вот из таких мелочей и появляется настоящая команда. Не из красивых слов, а из привычки быть рядом. Так что сегодня посмотри вокруг, возможно, твой рабочий день становится намного приятнее именно благодаря таким людям, которые сейчас находятся рядом с тобой. Дай им пять.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Большое сердце.
1: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Директор ресторана «Пан» дает на ежемесячной основе почти каждый месяц. И мы тоже с директором ездили в приют для животных летом в прошлом.
2: Я Бросикс. Зажигай.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь MC Дарья из ресторана Rostix Ленинградский в Ярославле. Мои любимые сотрудники, пишет Даша, вы самые невероятные. Спасибо вам за помощь в трудные моменты. Вместе мы сила.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: звучат твои любимые треки.
1: Хочу передать привет своей команде «Торговый квартал город Клин» и хочу попросить включить песню Дженни «Less than a Lover» для спокойной атмосферы.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду.
1: Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака.
0: Рабочий чек-лист на Chicken FM.
2: Chicken FM звучит сочно.

Москве 15:00. Звучит сочно. А в Екатеринбурге 17:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, салют и просто небольшое напоминание на сегодня. Не обязательно, чтобы день был идеальным. Пусть где-то что-то пойдет не по плану, пусть кто-то опоздает, пусть кофе закончится раньше времени, все нормально. Хороший день — это не день без проблем, это день, в котором было достаточно хороших моментов, чтобы вечером вспомнить именно их.
2: Chicken FM. Четкий бит твой.

0: Забота о гостях.
1: Халилова Гюльнара, работаю в ресторане Марфина тренером. Если у нас постоянный гость, мы уже знаем, что он хочет, и спрашиваем что-нибудь еще дополнительное. Если нет, они говорят, как обычно. А если новым гостям, спрашиваем, что нужно, помогаем. Не желаете ли что-нибудь еще дополнительное? Предлагаем новое, например, если у нас меню новое. И, естественно, улыбаемся все время, общаемся.
0: Это имба. Chicken FM рулит. Turn it up. It's chicken time.

0: на связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Янки из ресторана «Ростикс» Зеленодольск. Ребята, всем приветик, кто на смене? Желаю хайпового дня и крутого настроения. Вы все супер молодцы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Vibe в «Ростикс».

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему.
1: Я в «Ростикс».
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

Улан Удэ, 9:00 вечера. Чикен FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: В Ростик все просто. Один в поле не повар. Настоящая сила в команде, где каждый важен, где синергия и поддержка добавляют вкуса в любое задание. Мы работаем вместе, общаемся честно, выполняем обещания и, если нужно, помогаем коллегам, потому что вместе мы достигаем большего. Так что не забудьте, признавайте коллег, передавайте приветы, делитесь добрыми словами и улыбками на нашем портале chicken.fm и в телеграме chicken_fm. Кстати, ждем и ваши голосовые сообщения.
2: Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» в Руси, Великий Новгород. Таким человеком является Брусин Лиза, это мой территориальный управляющий. Я с ней работаю уже 3 года работаю в компании. Я приходил в компанию, она была моим директором. И она помогала нам, мне наставляла. И тем дальнейшим моим развитием занималась она, чему я очень благодарен и очень приятно с ней работать.
2: Я в «Ростик» на полную. Amazing sound.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире Надежда, ваш новый голос из Ростикс, Коммунарский, город Бийск. По будням я тренер, а теперь еще и ваш штатный репортер. Я обещаю не пропускать ни одной новости, ловить коллег на быстрое интервью у гриля и рассказывать вам все самое сочное. Ребята, желаю всем бодрой смены, отличного настроения и чтобы в смену всегда был идеальный фритюр. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: связи с командой.
1: Ростик Свердловский на связи, и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамиде Рошин. Ты огромный молодец. Спасибо за твой труд, за твой позитив. Покоряй новые вершины. У тебя все получится. Я в тебя верю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов важны. Да и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов важная составляющая гостевого опыта.

0: Москве 17.00.
1: Звучит сочно.
0: А в Калининграде 16. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь, чтобы твоя любимая песня звучала в эфире для всей команды? Это реально. В рубрике «Заказ принят». Заходи в телеграм-канал «Явростикс», открывай закрепленный пост с этой рубрикой и отправь комментарий голосовой с приветом, названием песни и исполнителем. Да, не забудь добавить свое имя и ресторан, чтобы мы знали, кому кричать спасибо в эфире. Ну и все, твой музыкальный заказ уже поджаривается и скоро выйдет в эфир на самом сочном радио.
2: Vibe Frostix.

0: Команда. Амбициозность.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас даже задачи стоят, мы хотим развить 4 тренеров, но уже, в принципе, занимаемся этим потихоньку, обучаем. Также мы хотим развить менеджеров, тоже обучаем, потому что у нас место освобождается для карьерного роста других ребят, и у нас есть желающие.
2: Я в Ростикс, всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Мы принимаем ваши сообщения через портал chicken.fm. Так написал нам Степа Мазур из ресторана «Ростик Штеменко» в Волгограде. Привет моим любимым чекашкам, высокого ТО вам и легкой смены. Скоро вернусь в строй.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

No. I used to dream about this.

0: Москве 18.00.
1: Звучит сочно.
0: А в Чите полночь. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть обычный вечер, а есть вечер с правильным саундтреком. Второй вариант нам нравится больше. Поэтому каждый день с 8 вечера и до полуночи по Москве включай Rostix Dance Club на Chicken FM. Здесь музыка, которая помогает поймать ритм, встряхнуться и добавить настроение даже самой насыщенной смене. Танцевать не обязательно, но мы понимаем, чем это может закончиться. Короче, Rostix Dance Club, включай и лови свой вечерний вайб.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: здесь звучат твои любимые треки.
1: Хочу передать привет своей команде торговый квартал город Клин и хочу попросить включить песню Дженни «Less than a Lover» для спокойной атмосферы.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Наша суперкоманда. Большое сердце.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростикс Русь» в Великий Новгород. Есть у нас одна девочка, которая занимается волонтерством, ходит на волонтерские движения. У нас есть институт в городе, в котором очень много волонтеров привлекается для работы. Она частенько туда ходит, занимается, рисует баннеры. И прям очень интересно это.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Росте».

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет Фарангиз из ресторана «Ростикс» Орехово-Зуево Олимпия. Chicken FM, передавайте искренние поздравления моему ресторану и команде. У нас юбилей 10 лет. Процветание ресторану, командного духа и прорывных результатов. Довольны гостей и самых высоких оценок. Люблю, обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростик.

0: 19:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Оренбурге 9:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: FM.
1: Когда у тебя большое сердце, тебе хочется делиться улыбкой, кофе, да хоть последним кусочком твистера. В Ростикс мы не просто работаем, мы заботимся друг о друге, проявляем эмпатию и доверие, помогаем, когда нужно, и радуемся вместе, когда это получилось. Потому что добро – это как хрустящая корочка. Чем больше делишься, тем вкуснее. Так что давайте признавать друг друга, тех, кто делает этот мир лучше. Оставляйте признания, передавайте приветы, делитесь теплом на нашем портале chicken.fm или отправляй голосовые через Telegram chicken_fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» в Великий Новгород. Я люблю свою работу, потому что мне очень нравится работать с новыми сотрудниками, обучать новых сотрудников, развивать новых сотрудников. Также мне самому очень интересно развитие и получение новых знаний и новых людей в команде, в коллективе. И очень всей моей команде нравится достигать высоких целей, показателей. И я стараюсь всеми силами помочь ребятам.
2: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире Надежда, ваш новый голос из Ростикс, Коммунарский, город Бийск. По будням я тренер, а теперь еще и ваш штатный репортер. Я обещаю не пропускать ни одной новости, ловить коллег на быстрое интервью у гриля и рассказывать вам все самое сочное. Ребята, желаю всем бодрой смены, отличного настроения и чтобы в смену всегда был идеальный фритюр. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа». Артем передает привет той самой, с которой он начинал свой путь с ЧК. Это наставник Светлана Щербакова. Светлана, ты самая лучшая и веселая. Люблю тебя. Уверен, Артем, это взаимно. Ребят, признавайте друг друга, признавайтесь в любви, обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Забота о гостях. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. «Дай 5», если в твоей команде забота о гостях работает так же.

0: Москве 8 вечера.
1: Звучит сочно.
0: А во Владивостоке 3 часа утра. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken.

set beat. Turn the kitchen

0: «Мой наставник».
1: Халилова Гюльнара, работаю в ресторане «Марфина», тренером Турсмамбетова Айзере. Она менеджер при каждом рабочем дне, все объясняет, она обучает вновь и вновь, чтобы я знала.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good
2: vibes only. Rustic's Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Вид Ивантеевка.
1: Поделитесь впечатлениями, как вам Лига Роста, что запомнилось, что понравилось в этом году?
2: Очень, на самом деле, хорошие воспоминания и эмоции. Прикольно, в принципе, запоминается абсолютно все.
1: Поддерживал вас как-то ваш коллектив, ваши друзья, коллеги?
2: Да, нас, хочу передать вот как раз поддержку, спасибо за поддержку, это Валя, директор наш. Просто всегда поддерживала команду, всегда говорила то, что мы самые лучшие, даже если не победим.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролекси. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Rostix Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Москве 21.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Тюмени 23.00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rustic Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы хотим стать самым лучшим рестораном по показателю НПС и по скорости. Мы очень сильно работаем над гостеприимностью и работаем с продуктом. Good vibes
2: only. «Ростикс» Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого-то ресторана, из какого города?
2: Я Шульга Вероника из Владивостока, с ресторана Калина Молл.
1: Расскажи, в какой номинации принимала участие, какое место заняла?
2: Лучший сотрудник сервиса, 2 место.
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что на душе у тебя сейчас?
2: Честно, я в шоке от этого. Я благодарю своего директора Марику Марикян. Я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня.
1: Как готовилась вообще? То есть был какой-то особый процесс?
2: Меня очень мучили насчет стандартов, мне угрожали. Жаль, то, что меня закроют на сухом складе, если я не пройду. Поэтому есть процесс.
1: Можешь прямо сейчас передать приветы, какие-то слова благодарности? Может, кого-то конкретно хотелось бы отметить?
2: Да, конкретно хотелось отметить главную, в первую очередь, менеджеров: Пелагея, Алина, Илья, Родион и, конечно же, директора Марику.
0: Rostik's Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс. Настоящий слэй-вайб.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic stem.

bit juicy.

0: а в Иркутске 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: команда «Большое сердце».
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Есть у нас столы с раскрасками, фломастерами. Даже есть картинки, которые вот дети разукрашивают. И мамы довольные приходят.
0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Good vibes
2: only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представьтесь, из какого вы ресторана и из какого города?
2: Мы из города Сургута, ресторан «Союз».
1: Какие эмоции, какие впечатления от сегодняшней победы, вообще от конкурса в целом?
2: Мои эмоции. В прошлом году мы заняли 3 место, но в этом году прям хотели 1 место, и мы получили 1 место.
3: Да. Мы рады.
1: А в следующем году планируете тоже принимать участие?
2: Конечно.
4: Обязательно.
2: Конечно.
4: Обязательно.
1: Как-то вас поддерживала команда вашего ресторана тоже?
2: Конечно.
1: Какие-то?
2: Конечно. Все поддерживали наш ресторан. Директор, замдиректора,
3: территориальные
2: управляющие. Все прям поддерживали. Им спасибо огромное.
1: И что для вас Лига Роста? Как вы считаете? Вот именно...
2: Лига Роста – это самое лучшее. Попадает в Лигу Роста, которая работает по стандартам, которая отдает всю себя и страсть к работе.
3: И достижение цели самое главное – это гостемания у нас.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Настоящий слэй-вайб.

Chicken FM. Делаем осень сочнее. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: Нижневартовске. Час ночи. Chicken FM. Звучит сочно. Go! Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rustic Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать этот гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт. То, что мы всегда к гостям относимся с пониманием. Когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся. То есть и гость всегда возвращается в лояльность, и в это очень как бы греет душу. И потом гости снова приходят, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями, а те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам», и это очень приятно.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Сфиульна Карина, я из города Казани. Ресторан находится в торговом центре «Южный».
1: Расскажи, какой номинации ты сегодня одержала победу?
2: Я была в номинации «Сервис», «Гостеприимство».
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что понравилось, какие, может, испытываешь чувства сейчас?
2: Во-первых, я до сих пор не верю в свою победу, для меня это небольшой шок, неожиданность. Ну, мне очень понравился сам коллектив, сами ребята, все очень живые, открытые, готовы помочь, поддержать. То есть это прям очень амбициозные такие приятные люди. Из всей вот этой поездки просто для себя вывело то, что на самом деле еще есть к чему стремиться, куда расти. Надо развиваться, совершенствоваться. И вот, наверное, прям пока что все ощущения, я просто до сих пор в стадии принятия. Для меня это шок.
1: Ну, а в чем твой секрет успеха?
2: Секрет успеха — знать стандарты, следовать стандартам. Все, секретов больше нет.
1: Кому можешь передать привет, а кому хочешь выразить слова благодарности, поддержки, может быть?
2: В первую очередь очень хочу поприветствовать всех своих ребят с ресторана. Очень хочу поблагодарить весь менеджерский, директорский и, естественно, замдиректора, весь этот состав. Я вас очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо вам большое. Еще бы хотела поблагодарить родителей, которые в спонтанный момент сказали: да, хорошо, Карина, мы тебя отпускаем, но на созвоне. Мам, пап, спасибо вам большое. Я вас очень люблю.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.

А в Красноярске 4 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.FM.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Канал «Яврострикс» — это место, где можно узнать все самое интересное о жизни команды. Мемы, истории, рабочие будни и тот самый контент, после которого думаешь, это точно про нашу смену. Подписывайся там, где удобно, в Телеграме или в Максе. И да, зови коллег, пусть тоже будут в теме. Все ссылки есть на портале chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Халилова Гюльнара. Работаю в ресторане Марфина. Тренером. Взаимодействие очень хорошее у нас с сотрудниками, дружными. И даже с директором очень хорошие отношения. Каждый выполняет свою работу.
0: Ростикс.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты города, из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из ресторана Славич.
1: Да, из какой-то номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое спасибо всем за эти эмоции. Сейчас небольшое удивление, волнение.
1: Кому-то, может быть, конкретно хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку, может быть?
2: Конечно, хочу сказать спасибо всей команде «Славич», потому что если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
1: Да, ну и в чем твой секрет успеха?
2: Я думаю в том, чтобы всегда слышать свою команду, отвечать на замечания тем, чтобы исправлять их. Ну и все, думаю, это самое главное.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, читаю ваше сообщение. Ресторан «Голудвин» в Москве на связи. Павел пишет и передает привет всей своей семье, которая работает вместе с ним в ресторанах на одной территории. И, конечно, лучшему ТУ Александру Моисееву. Ребят, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

горели, как спички. Ни тепла, ни азарта, чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а на связь выходит новороссийский ресторан «Ростикс» Ленина. Привет всем ребятам этого ресторана, классных смен, хорошего настроения и привет Милане.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Сургуте 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.FM.

Ростикс – это место, где можно быть собой. Серьезным, креативным, шумным, спокойным, главное – настоящим. Здесь ценят идеи, чувство юмора и людей, которые делают атмосферу лучше. Потому что крутая команда – это не только про работу, но и про настроение, с которым ты приходишь на смену. Если кто-то делает день лучше, скажи ему об этом. Передай привет через Макс, Телеграм, почту, радиособакчикен.фм или через портал chicken.fm.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
2: Меня зовут Зарипова Люция, я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Ёлка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Вообще, я пришла в «Ростикс» работать на 3 месяца, а потом как-то затянула и начала развиваться. Тут помогли, конечно, мой территориальный управляющий в этом. Я полюбила эту работу из-за людей, и, в принципе, всегда можно узнать что-то новое, что-то попробовать.
1: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
3: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Чикен FM.
1: Как тебя зовут, с какого ты ресторана, из какого города?
2: Лисавета. Я из города Благовещенск, границы с Китаем. Мы ресторан «Флагман».
1: Расскажи, в какой номинации вы принимали участие?
2: «Драйв-команда».
1: Да, и какое место?
2: 2.
1: Поделись впечатлениями, что понравилось, что запомнилось.
2: Нам понравилось само участие, тот именно опыт, те эмоции, которые мы испытали. В принципе, сам ресторан нам очень сильно понравился, сам коллектив. Мы посмотрели места, мы многому научились, и я считаю, что это просто очень крутой опыт и крутая энергия, которая нам дает, и мы отдаем.
1: Кого бы вы хотели отметить, кому-то выразить слова благодарности?
2: Слова благодарности нашему территориальному управляющему, это Комкова Валерия. Просто она нас так поддерживала, она была с нами каждую минуту. Ниночка наша, это директор нашего ресторана, просто ребята, которые нас поддерживали, давали мотивацию идти дальше, двигаться, не останавливаться.
0: Чикен FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Батма из ресторана «Ростикс Лента Сибирский» в Красноярске. Она выражает огромную благодарность директору Надежде Белевой. Ты крутая, спасибо, что направляешь нас, спасибо, что поддерживаешь. Твое наставничество, твой опыт, твой острый взгляд на развитие, твой ум и креативность всегда нас вдохновляют. Оставайся такой же требовательной и очень ответственной. Надя, мы с тобой.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Я твой альфа, между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на карте.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Chicken FM с

0: на связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Мы читаем ваши сообщения. Отправить их можно через портал chicken.fm. Нам пишет Мухаммед из ресторана «Ростик» с Марфина. Большой салам алейкум. Лучший жаровщик на связи. Джан желает удачи всем в среду. 50 на 50. Сделайте лям 200. Вот такое пожелание. Уверен, коды, пароли все приняты и все поняты.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken

Acrostics ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Acrostics. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Acrostics. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: В Москве 2 часа ночи.
1: Звучит сочно!
0: А в Томске 6 утра. Чикен FM звучит сочно. Чикен точка.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: В Ростикс командная работа выглядит примерно так. Один еще только подумал попросить о помощи, а второй уже помогает. Потому что здесь знают, вместе можно справиться с любой очередью, любым часом пик и даже с понедельником. Когда каждый поддерживает друг друга, работа становится легче, а результат круче. Не забывай признавать коллег, благодарить их и передавать приветы. Через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака chicken.fm и через наш портал chicken.fm.

0: «Мой наставник».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторан «Свободный год». Моим наставником была Татьяна, она с УАЗИ Плаза, город Нягань, младший менеджер смены. Во многом помогала, подсказывала, также помогала в работе, подсказывала ресторана УАЗИ Плаза Сайха, такой вот сотрудник. Ну а из наших сотрудников, как при открытии ресторана, мы все новички, то есть мы все просто друг друга поддерживали, друг друга помогали.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут? Из какого ты ресторана? Из какого города?
2: Меня зовут Панкратов Кирилл. Я с автозавода, с города Ижевск. Второй год уже занимаем призовые места. В том году было первое место. Сейчас 3 место. Мы не расстроены. Нам очень нравится Лига Роста. Вообще проведение мероприятий. Турнирная атмосфера тоже. То, что можно показать себя. Ну и в принципе подарочки. Это приятный бонус. На самом деле приятно то, что мы сейчас приехали в Москву, выступили. Люди очень довольны. Все с улыбками уезжали. То есть мы свою работу уже отлично выполнили.
1: Да, вообще тяжело было готовиться, выступать, как вообще по подготовке, по прохождению непосредственно вот этого конкурса?
2: Насчет конкурса, да, подготовка в этом году, наверное, была более тяжелой, так как в этом году у нас на одного меньше участников в каждой команде нужно было занимать одному человеку 2 позиции. Также добавили у нас тестирование, то есть раньше просто задавали вопросы, конкретизирующие моменты рабочие. Сейчас именно проходишь тест, и в зависимости от теста, ну, решалось, видимо, помогало судейству.
1: Кому хочешь, может, передать поздравления, приветы, кого-то поблагодарить за поддержку?
2: Я бы точно хотел поблагодарить свой ресторан «Автозавод» с Ижевска, моего директора Ирину Морозову, то есть она помогала нам. Хочу поблагодарить Леру Банникову за прошлый год. Например, за этот год она тоже нас принимала. Отличная женщина, помогала нам во всем, поддерживала. Сейчас я хочу Эльвиру поблагодарить. Тоже очень сильно помогала. Помогла нам, соответственно, приехать в Москву. Всех организаторов Лиги Роста тоже благодарю. Отличное мероприятие, нам все очень нравится.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, мы продолжаем наш эфир сообщением из Брянска, из ресторана Rostix Aeropark. Всем ребятам и девчатам этого ресторана огромный привет, хорошего настроения, продуктивных смен и привет Кириллу. Ребята, признавайте друг друга обязательно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малухак, я работаю в ресторане города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила его воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможности, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Это Чикен ФМ, на связи Гульнара. Она работает в ресторане Марфина и признается в любви и ресторану, и коллегам, в особенности Екатерине Соловьевой, Айзерику Турусмамбетову и Амину Кенжаеву. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Ребята, присоединяйтесь к эфиру Чикен.фм.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Max по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM. С

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь, чтобы на Chicken FM заиграл именно твой любимый трек? Тогда тебе в рубрику «Заказ принят». Заходи в телеграм-канал Евростикс, открывай закреп и отправляй голосовое. Привет коллегам и название песни. А дальше просто слушай эфир и лови момент, когда вся команда будет качать под твой выбор.